Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

возвращался домой после праведных дел. Он унес с собой грусть и забрал все грехи и прилег отдохнуть.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. Включи радио.

Трансцендентальное компенсирование на Радиошок. Приветствую. Ну понял, ну буду рад. Добро пожаловать на час трансцендентального компенсирования. С вами Метал Робин Гуд. Хек, ведь это прекрасно. И сегодня мы продолжим чествование альбомов-юбиляров, втыкая песни в них вошедшие и навеки застолбившиеся в вечности, а также обратимся к великолепным новинкам. Откроет этот час песня, название которой в переводе на русский язык звучит как «Дурное дело недолгое». Нехитрое. Она дала название легендарному альбому, вышедшему на родине в Австралии и в Европе 50 лет назад, а в Америке лишь спустя 5 лет. Таким образом, у пластинки получается двойной юбилей – 50 и 45. Дисси Сакуры опять.

Dizzy и их невероятный хит Dirty Deeds Done Dirt Cheap, звучащий по сей день свежо и жизнерадостно радующий слух. Перенесемся в день сегодняшний и поговорим об актуальном. Вчера на всех цифровых стримингах был опубликован новый сингл Андрея Федоренко «Чуждая жизнь». Дорогие друзья радиослушатели, пользуясь случаем, я поздравляю своего друга с этим грандиозным событием, ибо знаю, что стоят песни. Рекомендую присоединиться и добавить эту вещицу в ваши плейлисты. Композиция получилась на славу. Со вкусом у Андрея все в порядке, в чем мы вскоре убедимся. «Чуждая жизнь» со временем займет достойное место среди других песен сольного Андрея и творений его группы Archontes. То, о чем поется в новой песне, просто не может не откликнуться поколением людей старше 40 лет. А молодежи, способной мыслить, поможет задуматься о том, что подобного рода размышления в будущем могут возникнуть. Давайте же обратимся к этой мрачной, но чарующей красоте новой работы Андрея Федоренко.

Андрей Федоренко и «Чуждая жизнь». Это была радиопремьера сингла вчера, 10 июня, обнародованного на всех цифровых сервисах. Добавляйте в плейлисты и слушайте. Песня, как и другие творения, к которым приложил руку Андрей, не однодневка и не на один раз. Такое не заканчивается. И в эту тему следующая композиция группы «БГ».

БГ – это Blind Guardian, легендарная немецкая группа, не входящая в реестр запрещенных к эфирным трансляциям на территории России, и песня «This Will Never End», открывающая альбом 2006 года «A Twist in the Myth». Как и альбом-предшественник «A Night at the Opera», данный был вновь принят поклонниками Blind Guardian неоднозначно. Усложнение песенных структур, крен в сторону прогрессива, некоторых даже заставил отвернуться от коллектива. Но музыканты растут и развиваются. Лично по мне, прогресс им к лицу. А у нас на очереди еще одна новинка. И это будет фрагмент третьей части одной из важнейших в истории метал-опер.

Джефф Тейт и композиция «Set You Free» из третьей части метал-оперы «Operation Mindcrime». Первые две выходили под флагом группы «Queensryche». Первую часть, вышедшую в 88 году, многие металлхеды считают главным метал-альбомом того года. Спустя 18 лет, в 2006, увидела свет вторая часть, также под именем «Queensryche» она была издана. Первая была о бунте главного героя, наркомана Ники. После промывки ему доктором Иксом мозгов, он становится убийцей политических и религиозных деятелей. Его возлюбленная сестра Мэри, бывшая проститутка, ставшая монахиней, единственная, кто помогает держать Ники связь с реальностью. Видя в ней угрозу, доктор Икс сподвигает ее на самоубийство, обыграв ситуацию так, будто убил ее Ники. От отчаяния, злобы и комплекса вины тот сходит с ума и попадает в сумасшедший дом. Вторая часть начинается с выздоровления и освобождения главного героя. Он пускается в планомерный поиск антагониста доктора, преисполненный жажды мести ему. И мстит ведь. В третьей же части история самого доктора Икса. Но вернемся ко второй серии и к номеру «Преследование», где партию доктора в дуэте с Джеффом Тейтом, поющим за Ники, блистательно исполнил Ронни Джеймс Дио.

Итак, 20-летие 9-го полноформатника Queensryche Operation Mindcrime 2 отметили, только что прослушав дуэт Ники и доктора Икса The Chase. Но у этой команды в этом году есть еще один юбилейный релиз, который в два раза старше. И это альбом Rage for Order 1986 года рождения. В нем прогрессивная металлическая мощь чувствовалась, но лишь наметками и набросками. Прорыв в столпы жанра случится через пару лет, а тут вполне годный и умный хэви-метал. Завершает пластинку баллада под названием «Я буду помнить», и ей-то мы и отметим 40-летие альбома.

0: ментально компенсироваться? Хорошо.
1: Трансцендентальное компенсирование на радио Шок. Queensryche и их бессмертная баллада «I Will Remember». Вещь 86 года. Перемотаем пленку событий на 10 лет вперед. В 1996 году вышло несколько компакт-дисков весьма популярного артиста 80-х, софт-хард-роковые песни которого звучали не только из каждого утюга, но и частенько крутились по центральному советскому телевидению. Телевидению страны, в которой рок-музыки якобы и не было. Однако в сопровождении «Аракса», штатного ансамбля театра «Ленком», маэстро выдавал всенародно любимые и котируемые даже прогрессивно мыслящими металлистами песни вроде «Море-море», «На высоком берегу на крутом», дико популярную по сей день «Мечту сбывает цух» и, конечно, песню, в которой были строки «Летящей походкой, ты вышла за водкой и скрылась из глаз под машиной КамАЗ». Вы поняли, о ком речь? Среди нескольких компактов, выпущенных в 96-м году, один был сборником детских песен. И одну из них мы сейчас вспомним, отметив 30-летие одного из релизов, в который она вошла.

Летающая тарелка из аудиоспектакля «Приключения кузнечика Кузи». Песней о ней нас трансцендентально компенснул Юрий Михайлович Антонов. Шокированы? Еще не такие грядут потрясения. Есть тут кто-нибудь, кто помнит такую легендарную немецкую группу Stormwitch? То-то и оно. Если есть, то, наверное, немного. А ведь команда оказала немалое влияние на пауэр-метал-сцену. Считается одной из недооцененных жемчужин. Поистине, возьмите любой их альбом, особенно из тех, что вышли в 80-е. Мрачные парни в косухах, ну это в начале, нагнетали в своих композициях готического мрака. Многие их вещи – музыкальные произведения на тему литературной классики. Преимущественно готическое, опять же. В этом году их третий альбом «Stronger Than Heaven» отмечает 40-летие. После его выхода группа сменила имидж. Если раньше Stormwitch выходили на сцену в коже, то в 86-м они сменили ее на барочные камзолы. Стали эдакими мрачными аристократами. Но в высшую лигу группа пробиться не смогла и не снискала того коммерческого успеха, что сопутствовал и сопутствует по сей день их соотечественникам типа Accept или Halloween. Stormwitch стали заслуженно культовыми. Их песни перебивают группы потомки. В частности, всем известен кавер одной из композиций альбома Stronger Than Heaven благодаря шведам Hammerfall. Речь идет об Raven Lord. Сменив множество составов, Stormwitch живы и поныне. И без потерь. Некоторые из бывших участников наш мир уже покинули. В частности, автор практически всех их композиций классического, раннего периода. Звали его Харальд Шпенглер или Ли Тейрот. Вернемся же к литературной канве композиции Stormwitch. Названия многих из них даже без намеков говорят, какими рассказами, повестями и романами они вдохновлены. «Маска Красной Смерти», «Дориан Грей». Мы же послушаем эпический номер «О дневнике». Это музыкальное переложение дневника Джонатана Харкера, важнейшей части сюжетной линии романа «Дракула» Брэма Стокера.

Stormwitch и их эпическое творение Jonathan's Diary. Любопытно, что слово «дневник» по-английски созвучно слову «diarrhea», то есть «диарея». А ведь что-то общее в словесном потоке, который ведущий дневник доверяет бумаге, настоящей или виртуальной, и сумбурным явлением в желудочно-кишечном тракте есть. Шутки шутками, но давайте уйдем в более лирическую сторону. На хрустальную сторону. И отметим юбилей лучшего по итогам моего персонального топа альбома 2016 года. Именно так он и называется. «Хрустальная сторона». А переместит нас туда одна из лучших современных групп, имя коей – Амела. Кстати, сейчас на самой известной российской краудфандинговой платформе проходит кампания по сбору средств на издание еще одного легендарного и, без преувеличения, прекрасного альбома Амелы на виниле. И вы сможете посодействовать скорейшему воплощению этого релиза. Кому интересно, как, дам развернутый ответ и ссылки в личном сообщении, если проявите интерес в комментариях к анонсу данного выпуска трансцендентального компенсирования. На этой замечательной ноте желаю всем слушающим меня в четверг доброй ночи, тем же, кто внемлет субботнему утреннему повтору, доброго дня. До встречи через неделю на радиопраздновании других юбилеев на волне Радио Шок в трансцендентальном компенсировании. Это был Metal Robin Hood Хек. Ведь это прекрасно. Ну понял. Ну буду рад. Ну до покедова.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радиошок. You are on the radio shock. Радио. Шок. Радиошок.ру.

нет ее. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, ее. Вот когда приуныл, не унывайте.

0: Новая музыка. Там шок. Там шок.
1: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

На 101-м этаже я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

всегда, я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру. Everyone's growing up a fool.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойс-бенда.

набирается страх. Снова готовы родиться, как будто впервые.

расслабься, это шутки.

Б. И подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда грусть.

совсем не носил. Я подарил бы Володе, я бы сказал ему на, это тебе не компьютер, но пусть твои ноги всегда будут в тепле и уютно.

мягкий, покорной природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

0: Все остались без света, все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Где новая музыка, там шоу.

Новое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на

0: пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.
1: Слушай радио, слушай шок, радиошок.